Я не смутил еще ничей покой, и признаю, желания не имею. Его смущает.